0: таанамаанна атурпаллиалаттаартуингиу тугиса сикуваллиалартунилу аксиун укиаксаарсиу тиллаттаартуи атуиккааваллугу ай
1: ингуллай тагиалтугалуауна антисиливаанти
0: теймейлага окаккаагу пигиалагатаартиллута таатсумана тааккуа таяттуиннерни аани яутилуга калаукатсик теймали тааккуа парнаутиги парнаутиги симажаси амисукалла амисуалуваллегалуармата